будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.

чем дую на Гагарсу, да еще не ок. Дали, чем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.